ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱩᱞᱛᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱟ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ?

ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠᱛᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱲᱮᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱲᱮᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱩᱥᱠᱩᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱩᱨᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱡᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱦᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱫᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ